Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой.

друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, без крылася, знаешь,

составлять. А еще немного и без всяких драм заменить все природное.

0: та песня гвоздя.
1: Жарко.
0: Это песня гвоздя.
1: Это
0: песня гвоздя.
1: Жарко.
0: Это песня гвоздя.
1: Больно.
0: Это песня гвоздя.
1: Больно.
0: Это песня гвоздя.
1: Жарко.
0: Это песня гвоздя.
1: Больно.
0: Это песня гвоздя.
1: Холодно.